Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить? Пусть равнодушие льется волнами, грусти бежит водопад.

Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Тлеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – это самое время для прогулок по лесу и грибной охоты. И если раньше за советом обращались к опытному грибнику, то сегодня достаточно достать телефон и сфотографировать находку. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от микологов о том, что нельзя доверять искусственному интеллекту определение съедобности грибов. Специальные приложения действительно могут помочь предположить, что за гриб перед вами. Но воспринимать результат как окончательный ответ, особенно перед тем, как отправить гриб в кастрюлю, не стоит. Еще многое зависит от фотографии. Если в кадре только шляпка, а ножка – ее

0: ее основание и нижняя сторона гриба не видны, приложению может просто не хватить информации. Но даже хороший снимок не означает, что гриб можно безопасно есть. Некоторые виды очень похожи друг на друга, а в отдельных случаях для точного определения нужны специальные знания и дополнительные исследования. Поэтому главное правило грибной прогулки простое. Если вы не уверены, что за гриб, лучше оставить его в лесу, даже если телефон уверенно предлагает какой-то вариант. Искусственный интеллект, к примеру, может помочь узнать больше о находке, но ответственность за то, что окажется в вашей тарелке, он на себя не возьмет. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Полных вам корзин, но съедобных грибов.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сегодня, 27 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной. В первой половине дня вероятность осадков в виде дождя сохраняется. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер западный, скорость до 3 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джелли» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии с кредитными полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии с кредитными полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Приветствую всех и каждого в эфире радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев. И ближайшие полчаса в нашем эфире программы «Диалог с городом», где мэр Даугавпилса от лица власти будет отвечать на вопросы наших радиослушателей. Здравствуйте, Андрей Алкнич.
3: Добрый день.
2: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Как всегда, приглашаю вас активно принимать участие во время программы. Звоните 654-25-00. Вчера посетил Даугавпилс министр финансов, на прошлой неделе министр сообщения, министр экономики, земледелия. Сегодня в городе заместитель министра юстиции. Даугавпилс самый популярный город в Латвии.
3: Даугавпилс – самый популярный город в Латвии. Даугавпилс лоббирует свои интересы на уровне государства, на уровне практически всех политических партий, которые представлены в правительстве, в парламенте. Нас интересует… наш интерес очень простой. Развитие, поддержка жителей – государство должно принять новый механизм выравнивания самоуправлений, обеспечив, скажем так, должное финансирование на выполнение автономных функций. Государство должно создать

0: Фонд по развитию Латгалии, для индустриализации Латгалии, для создания новых рабочих мест. Даугавпилс интересует, в принципе, статус столицы, так называемой Восточной Латвии. Даугавпилс интересует проект развития самоуправления. Все, что в большей части мы сегодня видим по большим проектам, это те проекты, которые город выиграл в разного рода состязаниях между другими городами на реализацию развития данных проектов. Мы смотрим каждую позицию со всеми министрами, политиками. Мы пытаемся найти общий язык, но, безусловно, сегодня есть еще определенное влияние и парламентских выборов, так как данные министры хотят показать, что у них тоже есть определенный диалог с Даугавпилсом. Это первый момент. И второй момент, конечно, они хотят в какой-то степени засветиться, где-то присутствовать, постоять, побыть с нами рядом для того, чтобы даже через эту призму получить свой адрес определенного рода поддержку. У нас очень прагматичный подход. Даугавпилс напрямую, я, наша региональная партия не участвует в парламентских выборах. У нас достаточно открытый разговор, где наша задача – это приоритетно интересы Даугавпилса. Мы ни с кем не дружим, ни с кем не ругаемся. Наводить мосты пытаемся абсолютно со всеми, выставляя именно на форпост наш город, его развитие, его жителей, для того, чтобы Даугавпилс действительно был бы на слуху. Это работает, и у нас получается, в принципе, при встрече из любых из министров лоббировать интересы нашего города. Мы посещаем предприятия. Предприятия говорят о своих проблемах. Они их записывают, скажем так, в свой список каких-то ожиданий или обещаний, где наша задача именно лоббировать наши интересы абсолютно по всем фронтам.
1: Приближается отопительный сезон, и самый чувствительный для жителей вопрос – это платежи коммунальные, и в первую очередь за отопление. Насколько уже известно, с 1 октября 76 евро 16 центов за мегаватт-час, при этом он остается одним из самых низких среди больших городов. Можно ли гарантировать, что до конца отопительного сезона будет такой тариф?
0: Я бы очень хотел сказать, что можно гарантировать. К сожалению, если мы видим, что происходит сегодня в мире, гарантировать, к сожалению, нельзя вообще, по сути, ничего. На сегодняшний момент теплосети работают стабильно. У нас заключены договора и на поставку природного газа, и на поставку щепы. Сегодня нас больше пугает, конечно же, те заявления, которые следуют от Риги о повышении тарифа на отопление на 20-30%, то есть Рига уйдет больше, чем за 100%. Мы сегодня видим, что наши законтрактованные объемы природного газа, у нас есть, с ними проблем не будет, но мы сегодня видим те цены, которые у нас идут на щепу, на гранулы, да, если так просто объяснить. Очень большая часть из Латвии просто-напросто вывозится в Польшу, вывозится из Рижского порта на Скандинавию, и, по сути, те предприниматели, которые сегодня занимаются в Латвии, скажем так, вырубкой лесов или так называемым щипованием, то они видят, какая цена, какую ему предлагают или поляки, или скандинавы, они приходят к нам и говорят, мы что, дураки, вам продавать дешевле, да, в этой ситуации. И в данной ситуации держим руку на пульсе. Я думаю, что октябрь тариф абсолютно не изменится, ноябрь на сегодняшний момент тоже тариф не изменится, потому что изменение тарифа возможно только где-то за полтора месяца до, потому что идет проверка документов, договоров, это все происходит через регулятор. Основная наша цель, конечно же, тариф сохранить на нынешнем уровне. У государства, у нас была встреча с министром земледелия на позапрошлой неделе, где я ему предложил, одно из предложений было ограничить вывоз ЧП из Латвии для того, чтобы мы использовали их больше на свои нужды. Достаточно закрыть в этой части Рижский порт или объявить, что они там углубление какое-то проводят, да, и не пустить одно-второе судно, и это все можно разрешить. Это первое. Но если серьезно, то 2023-2024 год была в силе так называемая медиана по всей стране. Она составляла 68 евро за мегаватт-час, и принцип последующего повышения был достаточно простой. Все, что выше 68 евро, делило, государство компенсировало из этого 50%. И вот, разговаривая в том числе с министрами, я говорил, что необходимо ввести такого рода медиану уже сейчас, потому что вот это повышение, которое происходит выше 68, это первое уже на данный момент, и компенсационный механизм у государства уже апробирован, он знает, как его применить, потому что самый большой бенефициар от повышения стоимости энергетики на заправках – это, к сожалению, государство. Чем больше стоимость самой услуги, тем больше налогов в виде акцизного налога, да, разного рода пошлин, приходит в государственный бюджет. И сегодня они, ну, как бы так сочувствуют, да, всем, что цены на заправках достаточно высоки, но, с другой стороны, тихо хихикают и радуются, что эти новые поступления позволяют им заполнить их дырки.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Мэр Даугавпилс Андрей Алксенович сегодня гость программы «Диалог с городом». Следующий вопрос в наушнике будет слышно. Здравствуйте, добрый день.
3: Здравствуйте. Я, конечно, понимаю, что у вас, наверное, нет представителя по ЖКХ, но такой вопрос интересует, как по ЖКХ проверяют работу дворников, как они обучаются или как показывают им объект, объем работы.
1: Расскажите вашу историю. В чем вопрос?
3: Можете адрес сказать, вопрос, да, в том, что Кауна 43, дворник вроде как бы его, он есть, но что проводится какая-то уборка, этого не видно. Третье дом управления, конечно, звонили, спрашивали, но ничего не понятно. По каким графикам, по каким часам должен приходить этот дворник вообще, когда зима, это вообще просто считают, что вообще убирать тогда не надо. Ну, я не понимаю, как происходит процесс проверки вот работников своих. Проверяют, не проверяют, или это на самотек все запущено. Я вот вопрос уборки интересует.
1: Андрей, пожалуйста.
0: Ну, в первую очередь, передадим данный адрес по ЖКХ для того, чтобы проверили, что там происходит, что-то не происходит. Это раз. Второй момент. По поводу работы. Восьмичасовой рабочий день, именно в табелях указано 8 часов в день, 40 часов в неделю. Так именно по бухгалтерии заполняется табеля любого работника, любого чиновника, в том числе и дворника, который работает в самоуправлении. Да, поэтому, исходя из именно данного часового дня и данной загрузки, соответственно, но работы должны быть проведены. Контролируют это на уровне НАИ главный мастер. Он меня, надеюсь, сейчас тоже слушает. Поэтому вот по окончанию эфира жду от него смс-ку себе на телефон, чтобы он мне объяснил бы. После этого главный мастер или руководитель по ЖКХ свяжется именно вот сейчас с девушкой, которая звонила, и объяснит ей дальше, как они будут работать в интересах жителей.
1: 654-2500, номер телефона в студии. Вернемся все-таки к теме топлива. Цена, ну, просто заоблачная уже. Когда 2.15, это уже что-то чем. Сейм 24 числа принял решение временно снизить акцизы на топливо. Ну, серьезно, это как-то на цену не повлияет. Служба медицинской помощи заявила, что им может не хватить денег на топливо до конца года, чтобы все полноценно работало. Как это вообще все влияет, и в частности на самоуправление? Что нам придется поднимать? Общественный транспорт, услуги какие-то? Как будет это?
0: Ну, начну, наверное...
1: Мы же не могли это в бюджет заложить, такой подъем?
0: Начну от обратного. Да, действительно, самоуправление и все государственные учреждения, исходя из запланированных бюджетов на календарный год, запланировали средств на выполнение своих функций в таком объеме, в каком, соответственно, запланировали. На сегодняшний момент видно, что идет удорожание, и, безусловно, необходимы дополнительные средства для обеспечения этой деятельности. Мы данные средства на все наши учреждения, на все функции, которые они выполняют, находим из, ну, назовем так, внутренних их позиций, внутренних бюджетов, где-то экономия, где-то мы даем дополнительно. Отвечая сразу же на вопрос по поводу общественного транспорта, да, это ощутимо для общественного транспорта. Даугавпилсское самоуправление дотирует общественный транспорт в городе. Стоимость проезда в общественном транспорте, который сегодня установлен, и льготы по бесплатному проезду, и скидки, и проездные, они в том числе дотируются из бюджета самоуправления. На сегодняшний момент никаких, ну, даже повествований от руководителя предприятия или от кого-либо из коллег по поводу необходимости повышения стоимости проезда нет. И цели такой нет, и будем искать внутренние резервы, даны уже соответствующие задания, чтобы не думали бы приходить даже об этом. Но говоря о в целом, что происходит в государстве с топливом, опять повторюсь, самый большой бенефициар от данных цен является государство. Если мы берем 2,15, сегодня делим 2,15 на 2, евро 0,75 – это чистые налоги и пошлины государства. Да, это, то есть 50% практически составляет вот то, что уходит в государственный бюджет. Повторюсь, тихо радуются на предвыборных дебатах сейчас и на дискуссиях, делают серьезные лица, вай-вай-вай, как плохо, но на самом деле сегодня закрывают дыры в государственном бюджете, который, к сожалению, дрявый, как решето. После выборов на следующий день мы все дружно 4 октября проснемся с громадным разочарованием и увидим, что по большому счету на манеже все те же, ничего сильно не поменяется, но 4 октября они все начнут говорить правду, да, о том, что денег в государстве нет, о том, что фискальная ТЭЛПа, да, площадка, сегодня минус 400, минус 1,5 миллиарда, это не говоря о развитии, они заняли денег настолько, что уже сегодня живем в долг, и, к сожалению, это в какой-то степени они даже лишили государства будущего с точки зрения развития, и, к сожалению, до сегодняшнего момента мы не видим нигде серьезные предложения, такие искренние, ну, сказать правду, да, что необходимо, не знаю, сократить 3-4 министерства, сократить порядка там, 20-30% только чиновников на государственном уровне. К сожалению, никто вот с такой правдой инициативой не идет. И так как они не идут, да, то 4-5 числа все проснутся и просто-напросто скажут правду, что необходимо повышать налоги.
1: Потому Андрей, что, ну, с точки зрения, вот с Даугавпилса, где правда? Наша правда какая?
0: Наша правда – это наш город. Да, наша правда,
1: ну, это
0: наши жители. Наше финансовое состояние определяется государственным бюджетом, когда они каждый год выдают нам цифры на следующий год. Именно поэтому мы говорим о том, чтобы принять закон о новом механизме выравнивания, для того, чтобы региональные финансирования финансировались больше. Это раз, для выполнения автономных функций. Повторюсь, государство выдает через этот механизм деньги городам на выполнение функций, которые государство определило, что государство должен быть. К нам не идет бюджет самоуправления, акцизный налог, да, вот сейчас с топлива. К нам не идет дорожный налог за дороги. Нам не идет НДС. Нам не идет налог на прибыль. Да, это, к нам не идет социальный налог. Да, то есть это все идет, соответственно, в государственный бюджет. И в этой части наша правда в том, что необходимо принять новый этот механизм. Это первое. И вторая, безусловно, наша правда в том, что Даугавпилс должен быть настолько единым, настолько сильным и внутри, и снаружи, в точке зрения этой политической дискуссии, которая сегодня, если бы не было бы поддержка жителей сегодня, у нас какая она есть в отношении, ну, по итогам выборов меня, как их слуги, не было бы ни этих приездов, ни этих дискуссий, ни таких разговоров с Даугавпилсом считаются. И нам важно, чтобы в тот момент, когда они будут резать всех подряд, а начнут они с жителей, да, и самоуправлений, чтобы Даугавпилс в этой ситуации не пострадал. И мы именно лоббируем в этом свои интересы. Но, отвечая на ваш вопрос, обещали сокращение 20 центов, сократили на 8. Ну, как бы ни туда, ни сюда. При этом инфляция и рост, и все, что там происходит в этом Хормузском проливе, как только вырастут цены еще, это понижение фактически житель не увидит.
1: Следующий вопрос будет из эфира. Здравствуйте, день добрый.
4: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый.
4: У меня такой вопрос к мэру. Мы так скучаем без часов на гостинице. Есть надежда, что они погорят?
0: Я тоже скучаю без часов на гостинице и уже попросил коллег, которые работают именно с туристическими, скажем так, местами, организациями, обратиться в Латголу к собственникам для того, чтобы они привели бы их в порядок. Если они меня слышат, пожалуйста, приведите в порядок, да, включите все-таки, чтобы они бы работали бы. Все-таки вы место, центральное место города. Мы для вас и мероприятия делаем на площади, и клумбы вам сделали красивые, чтобы вы выглядели бы опрятно со стороны. А если этого не произойдет, тогда Дед Мороз вам принесет плохой подарок на Новый год. Ну, я надеюсь, они меня услышали.
1: Шутите?
0: Нисколько.
1: Следующий вопрос. Добрый день.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста. Алло. Скажите, пожалуйста, когда заработают часы на площади на гостинице Латголе?
1: Вот только что.
5: Как-то очень скучно.
1: Только что отвечали на этот вопрос.
0: Только что ответил. Спасибо, действительно, за этот вопрос. Мне уже писали жители в социальных сетях, на WhatsApp. Мы уже обратились, уже попросили частника привести в порядок. Да, и спасибо за ваши вопросы. Это показывает, насколько это важно.
1: Давайте следующий вопрос. Добрый день, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
1: Пожалуйста.
6: Скажите, пожалуйста, господин мэр, жители микрорайона Руги интересуются, будет ли восстановлена крытая остановка автобусная по улице Апшу? Ее сняли где-то около года назад.
0: Ни один проект, ни одно развитие инфраструктуры не должно ухудшить то, как было до. Все должно быть только лучше, и именно поэтому все работы производятся. И на улице Апшу тоже будет установлена крытая красивая остановка для того, чтобы жителям это было бы комфортно. Там сейчас переделывали, я знаю, перекресток для того, чтобы обеспечить безопасность движения, пешеходные переходы, тротуарная часть, и будет остановка.
1: Вам не кажется, что вот эти новые проекты остановок, они очень маленькие? Когда собирает 10 человек в этом павильоне...
0: Не кажется.
1: Не кажется, да?
0: Не кажется. Объясню. Во-первых, все остановки идут в рамках, скажем так, типовых проектов, как они должны быть, учитывая, что туда должна заехать, иметь возможность мама в коляске, да, человек, предположим, на инвалидной коляске, да, чтобы он мог бы заехать. Да, есть остановки, где сначала было одно сиденье, да, установлено. Жители обратились, сказали: Андрей, нам не хватает немножко места, как вы говорили, что там 10 человек или сколько там находится. И рядом автоматически устанавливается продление, да, такое, которое мы можем сегодня заметить. И по улице 18 ноября есть такие остановки, где такие уже установлены. И, допустим, напротив той же самой Латголы по улице Цветокшни. То есть конкретно, пожалуйста, скажите, вот на каком, где необходимо дополнительно установить, установят. Да? Но, повторюсь, спрятаться от дождя должна быть возможность в том числе и людям, которые передвигаются, да, или на инвалидной коляске, или с ребенком в коляске.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
7: Добрый день. Вопрос такой. Улица Цверенькова обещали вроде дорогу в этом году сделать, но как-то все тишина.
0: Я уточню поточнее. Руководитель коммунального хозяйства Валер Голубев, он всегда слушает меня, когда я иду, и он вам отзвонит. Я думаю, что по улице Цереню проводилось проектирование, скорее всего, в этом году. То есть мы не можем сделать без надлежащих документов что-либо где-либо, но улица Цереню точно должно быть проектирование, и после проектирования, соответственно, Следующая стадия – это асфальтирование.
1: Ты много говорили в Латвии о демонтаже всевозможных железнодорожных путей. Даугавпилс актуализировал этот вопрос. На Гайке пути разобрали, проехать там невозможно. Что вы там планируете?
0: Еще раз. Мы долго общались с железной дорогой по поводу использования их там, этих путей, потому что движение там было не совсем комфортное. Железная дорога их демонтировала. Я думаю, что в течение недели-другой наше управление коммунального хозяйства начнут там строительные работы и заменят, я думаю, там квартала где-то 2-3 полностью асфальтное покрытие по улице Номотню, да, сделав вот соединение с улицей 18 ноября, поэтому будет все красиво и достаточно безопасно.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый.
8: Добрый день.
1: Добрый.
8: Я хотела бы вот по поводу трамвайной остановки на улице Аглонас, которая остановка по требованию. Пожалуйста, поставьте нам какой-нибудь тоже павильончик. Это единственная остановка, которая мы стоим под дождем. Учебный год. Хотелось бы. Хоть какую-нибудь старую нам.
0: Спасибо за вопрос. Я, конечно, тоже попрошу управления коммунального хозяйства уточнить, но есть определенный нюанс, где мы не можем поставить павильон. Там, где ширина тротуара не позволяет это сделать. Да, сразу же отмечу. Да, но, опять-таки, управление коммунального хозяйства Валерий Голубев свяжется с вами и мне доложит, и вам расскажет.
1: Как же у него рабочего времени хватает на все. День добрый, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
9: Хотела бы узнать по поводу парковочных мест на карту 10 рядом с домом Резакнес, где купол футбольный сделали. К сожалению, жители, возвращаясь после работы, не могут поставить свою машину. Парковка сделана, может со стороны школы закрыть ворота, чтобы те детки, которые с родителями приезжают на тренировку, могли бы ставить машину вокруг?
0: Во-первых, что касается улиц Тарту. На сегодняшний момент сделаны дополнительные парковки по улице Авеню с другой стороны школы. Это раз. Второй момент. Сделаны парковки для того, чтобы поставить по улице Резакнес. Это два. Третье. Мы утвердили финансирование и начнутся строительные работы, я думаю, весной следующего года по новым стоянкам по улице Тарту, если не ошибаюсь, 2-4-6. То, что касается 10-го дома, дело в том, что вся территория, которая находится там, это публичная городская территория, это не прилегающая территория дома. Если не ошибаюсь, у дома по улице Тарту своей прилегающей территории нет, но мы не можем ограничить на городской публичной территории и сказать, что кто-то может ставить там или с дома там, 2-го, 5-го, 10-го и так далее. То есть основная идея в том, что построив новые парковочные места на 2-4-6, что будет возможность у автомашин на Новом Форштадте немножко рассредоточиться, и этим это снимет эту загруженность именно вот с этой части по улице Тарту.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Из последних новостей Даугавпилс...
0: Плюс еще на Тарту 15 будет тоже парковка рядом асфальтироваться, там, где грунтовые сейчас ставят машины, там, где будет новая детская площадка.
1: В этом году?
0: Нет, она будет в следующем году. Следующим через год мы ждали новый территориальный план, потому что мы до этого там сносили заброшенные здания. По территориальному плану там невозможно было построить парковку. Поэтому там и будет проектирование. Детская площадка будет в следующем году, идет сейчас проектирование. У нас идет проектирование именно самого сквера на Новом Форштадте. И вот весь этот центр, в принципе, там начнет одновременно развиваться.
1: Следующий вопрос. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Это вопрос по стоянке около дома Става 22. У нас 45 квартир дом. А стоянка против дома всего 12 машин может поставить. И в этом году установили знак «Стоянка запрещена вдоль дома». То есть, получается, нам еще обрезали, грубо говоря, там 5-6 машин мы могли поставить вдоль. Земля принадлежит самоуправлению. для чего поставлен этот знак.
0: А под домом кому принадлежит земля?
10: Возле дома, где
0: под домом кому принадлежит? Под домом кому
10: самоуправление?
0: Под домом.
1: Под домом самоуправление?
10: Дому?
0: Ну, необходимо, если принадлежит дому, не хватает парковочных мест, тогда необходимо дому принимать общее собрание жильцов для расширения парковочных мест на территории самого дома. То, что касается ограничений на публичной городской территории, опять коммунальных попрошу посмотреть, но, возможно, у этого есть определенные соображения с точки зрения или движения общественного транспорта или каких-то критериев безопасности для того, чтобы машины не находились именно на проезжей части.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Есть еще в нашем с вами распоряжении несколько минут, чтобы задать вопросы нашему гостю. В гостях у нас мэр Даугавпилса Андрей Элкснейш. И следующий телефонный звонок. Здравствуйте, добрый день.
11: Добрый день. Возвращаемся к вопросу по куполу. Резекдес 13, да, дом стоит вот напротив купола. Там территория принадлежит этому дому. Приезжают родители, машины свои бросают, хамят жильцам. Типа, мол, они очень правы, но это территория парковки этого дома. Объясните, пожалуйста, как быть жильцам?
0: Жители на территории... Ну, во-первых, если не ошибаюсь... На перекрестке Резекнес и Авеню построено до 100 парковочных мест. Да, сейчас не буду, в десятках могу ошибиться. Это раз. Второй момент. На территории, которые находятся именно по данному дому, по Резекнес 13, есть своя прилегающая территория. Есть абсолютно простая возможность поставить там знак, который будет гласить: парковка с разрешениями на своей прилегающей территории. Дом это может абсолютно сделать, и никто туда не заедет, не поставит, и проблем никаких там не будет.
1: Самоуправление может обеспечить финансово установку этих знаков?
0: Это происходит за сумму накопительного дома. Это первый момент. У нас на сегодняшний момент есть связующие правила, точнее, в силе были до 1 июня 2024 года, где город обеспечил 70% финансирования от данных работ. Все работы, которые производятся сейчас по всем парковкам по городу в массиве многоквартирных домов, все сегодня происходят за счет софинансирования города 70%. Но хамят и так далее. Еще раз, везде, где стоит знак, жители сами на своей прилегающей территории определили, что там останавливаться может только тот, кто, соответственно, у кого есть на это разрешение. Если хамит, поставил, обычно жители действуют очень просто, вызывается муниципальная полиция, им вешается штраф. Но, повторюсь, количество парковочных мест там достаточно большое, плюс будет еще по 2, 4, 6 еще дополнительные места.
1: Из последних новостей Даугавпилс занял последнее 6-е место среди городов государственного значения в оценке безопасности дорожного движения Министерства сообщения. Причем проблема не столько в количестве погибших, сколько в числе тяжело пострадавших, особенно среди пешеходов и велосипедистов. Как вы оцениваете эту ситуацию?
0: Плохо оцениваю эту ситуацию, и данная статистика и ситуация уже проговаривалась не раз и с государственной полицией, и с Министерством сообщения. Именно поэтому основная позиция, те, которые отвечают за согласование дорожных проектов, везде по городам идет концепция по перестройке, скажем так, улиц для сокращения средней скорости движения. Поэтому везде, где у нас идут четырехполоски, или, допустим, это те же самые улицы Смилшу, где выстраиваются для пешеходных переходов островки, улица Стациас для пешехода, переходных переходов островки. По многим проектам, где перестраиваются улицы, выстраиваются, скажем так, дополнительные пешеходные переходы, дополнительные тротуары строятся, именно велодорожки, для того, чтобы вот эту угрозу более минимизировать. Параллельно, как все знаете, устанавливаются дополнительные оборудования на светофоры для того, чтобы пресечь именно проезд на красный свет. И именно, к сожалению, это удручающая статистика, которая связана в Даугавпилсе именно с 36 случаями нанесения телесных повреждений именно пешеходу или велосипедисту, она именно эта проблематика связана с теми работами, которые сейчас происходят. Идут вложения, по городу видны работы по строительству новых тротуаров, по восстановлению старых тротуаров. Буквально на этой неделе начали строительные работы, допустим, по новому тротуару по улице Достоевского. И вот так управление коммунального хозяйства сейчас будет выстраивать дополнительное финансирование именно на тротуары.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Я слышал, мэр говорил, что приезжало Министерство юстиции.
0: Еще не приезжало, сегодня приедут.
12: О восстановлении дееспособности инвалидов.
0: Ну, решение о восстановлении дееспособности кого-либо, полной дееспособности или ограниченной, принимает суд, оценивая конкретные обстоятельства. Здесь министерство вряд ли поможет, потому что данное решение о дееспособности принимает судебная инстанция, как суд, оценивая именно конкретные материалы дела и ходатайство как со стороны разного рода служб, так и в данной ситуации прокуратуры, которая оценивает вопросы дееспособности.
1: Что там у нас с мостом Единства?
0: Мост Единства, вчера был подписан договор на строительные работы с фирмой, которая победила в закупке, победила ли с предложением по самой низкой цене. Провели проверку данной процедуры и Министерство финансов, агентура ЦФЛА, так как там используется европейское софинансирование, провели проверку ИУБ с точки зрения Бюро по надзору за закупками, с точки зрения проведения процедуры закупок. Также еще несколько служб ответственных провели данную проверку. Договор подписан. Начиная со вчерашнего дня начался срок реализации данного проекта, который по договору составляет 24 месяца. На сегодняшний момент в течение месяца, то есть сентябрь, первая половина октября должны предоставить строители самоуправлению Буватлеву на проведение работ, график проведения работ. И первая часть именно данного проекта составляет установку временного моста рядом с железнодорожным мостом, напротив очистительных сооружений, где будет обеспечено движение в обе стороны потоком, да, автотранспорта. Повторюсь, по мосту Единства ежедневно пересекает порядка от 13 до 15 тысяч автомашин. Мы просим от строителей данной работы начать быстрее, пока невысокая вода в Даугаве, плюс это надо сделать до того, как наступит зима. Если нет, то данные работы будут, ну, потому что там вопрос технического характера, геология, грунт, основание именно Даугавы в этом месте. Если нет, то временный мост будет установлен весной следующего года, и летом начнутся строительные работы. По мосту, мост Единства сам будет открыт по половине, да, каждый раз, или для оперативного общественного транспорта, или для жителей, которые смогут использовать именно тротуарную часть именно на данном мосту.
1: Ну, вы уже оценивали, будет коллапс?
0: Будет неудобство. Это центральная артерия города. Сместятся немножко транспортные потоки, так как они будут выведены на круг в сторону крепости, которая идет, или заезд к улице Цветокшне. Какой-то поток будет направлен по улице Даугавас, но сегодня, и это единственный вариант, что, ремонтируя основную артерию, должна быть альтернатива по пересечению Даугавы, и для этого строится временный мост. Мы одновременно с временным мостом в том числе смотрим на возможность исследовать вот именно данное место, как место, возможно, в будущем второго моста через Даугаву. Интересно, что в Риге, на самом деле, только благодаря опыту Даугавпилса, мэр Риги приезжал в Даугавпилс, смотрел, как мы идем в направлении по реконструкции моста Единства, и после этого они в Риге вышли с идеей о том, что при ремонте Вантового моста в Риге им тоже необходим временный мост. Да, то есть, ну, в какой-то степени, скажем так, мы служим для них примером. Андрей, Получится ли у них, это другой вопрос.
1: Хотелось бы несколько тем. Понятно, что мы можем поговорить на каждую отдельно, но объединить их в одну и понять. В начале программы вы сказали про финансы, мы очень много говорили о их нехватке. У нас есть несколько проектов, которые время от времени, ну, про них мы слышим информацию, да, и хотелось бы понять, насколько вообще это все реалистично сделать, и насколько... И будем ли мы это делать? Меня интересует беседка в комендантском саду, меня интересует продолжение путепровода на Смилшу и, скажем, Грифская тюрьма. Что ждет после закрытия?
0: От легкого к сложному. Беседка в комендантском саду была закупка. Мы планировали, что ее реконструкция может быть в районе 130-140 тысяч.
1: Там уже 220.
0: Евро. Да. Пришел на закупку один претендент с предложением, если не ошибаюсь, 220 тысяч евро. Так как такие деньги мы не закладывали и не планировали, закупка закрыта. Будет объявлена повторная закупка, будем искать, как это можно сделать дешевле. Но...
1: За те деньги, которые планировали, да?
0: Ну, закупка покажет, какие деньги, да. Строителей в Латвии не хватает, те, которые приходят, ставят цену такую, какую они хотят. Плюс, если мы смотрим на Даугавпилс, то строительных работ происходит достаточно много, и они практически, ну, все заняты. Но тут еще... Есть нюанс, что данная беседка является культурно-историческим наследием, памятником архитектуры, поэтому наш учитель труда не подходит для выполнения этих работ. Там необходимы специалисты, которых, в принципе, Даугавпилс нету, они все будут за пределами нашего города, скорее всего, из Риги. То есть это первое.
1: Ну, значит, пока ждем. Ждем.
0: Мы... Беседку ремонтировать мы будем. Да, мы будем, потому что нам необходимо совершить реконструкцию целостности именно самого парка. Там не может находиться деградированный объект. Помимо этого, конечно же, мы смотрим на конкурсы, на европроект, куда мы можем еще подать эту беседку. Мы ее регулярно куда-то подаем для того, чтобы ее восстановить. Это раз. Два. Есть у города проект путепровода Смилшу, то есть в первую очередь путепровода на Смилшу город реализовал, осталась вторая очередь. Данный вопрос мы тоже обсуждали вчера с министром финансов для того, чтобы на уровне государства могли пересмотреть какую-то позицию по софинансированию ее реализации. Сложный достаточно проект с точки зрения большого объема финансирования. Необходимо, если не ошибаюсь, порядка 45 миллионов евро для реализации этого проекта. У государства этих денег нет, у города этих нет денег этих тем более. Мы пытаемся найти с точки зрения... Или у зеленых с точки зрения сокращения СО2, или у военных с точки зрения какой-то мобильности, да, военной, или, я не знаю, да, у кого угодно, для того, чтобы данная транспортная инфраструктура была бы в городе, где нас, на самом деле, меня больше всего беспокоит воздушный мост в этой части, который сегодня находится в ужасном состоянии. Кто и который принадлежит железной дороге. И железная дорога, общаясь с нами, мы говорим, приведите в порядок, они говорят, можем снести. Да, мы говорим, приведите в порядок, они говорят, у нас нет грузов, можем снести. Да, то есть где надо решить вот эту проблему, чтобы жителям не надо было бы идти давать кругаля, да, через соответственно, переезд. У города есть проект высокой готовности. Мы везде заявляем о том, что мы можем его реализовать. И, в принципе, ну, по сути, это последний большой проект путепроводов у Даугавпилса, который есть. Да, следующий вопрос, конечно, там второй мост, да, или прокол по улице Стациес для того, чтобы соединить с Северным. То есть это самый масштабный, да, проект. Причем у нас есть абсолютно все документы, мы готовы начать строить хоть послезавтра, да, грубо. Вот. Теперь вопрос Грифской тюрьмы. По критериям национальной безопасности тюрьма была новая, построена в Лепае. Почему? Потому что не может, по мнению государства, находиться тюрьма близ восточной границы, поэтому закрылась тюрьма в Даугавпилсе, закроется тюрьма в Екапилсе. Мы поругались с Министерством юстиции по поводу увольняемых работников. порядка 200 работников продолжит работу в тюрьме «Белый лебедь», да, здесь. Вот, поэтому Министерство юстиции минимизирует, скажем так, то влияние с точки зрения работников на Даугавпилс. То есть это первое, что удалось от них. Другое, это, конечно же, государство уходит из данной территории и пытается передать эту территорию на баланс самоуправления. Мы вчера с министром финансов посетили, посмотрели сами здания, да, это форпост крепости, по сути, форма подковы, который вокруг весь колючей проволокой, плюс какие-то административные здания силикатного кирпича, какие-то есть деградированные и так далее. То есть плюс памятник исторически культурного значения, да, опять-таки.
1: Своими ограничениями.
0: Со своими ограничениями, с дополнительными деньгами и так далее. Понятно, сегодня города нет средств на это. У нас есть множество зданий, которые у нас находятся в крепости, и ну, много территорий, которые куда туда необходимо больше направить финансирование, начиная от беседки, заканчивая школой иезуитов, да, которая была. И в этом ключе наша основная позиция, что без денег мы данную территорию не заберем. Мы, по сути, требуем от государства данную территорию в какой-то степени привести в порядок, во всяком случае демонтировать все те заборы, все те силикатные здания, которые не имеют какой-либо исторической культурной ценности. Это раз. И два, предусмотреть какие-то программы на следующий период планирования европейского финансирования для вложения именно в это место. Если вот произойдет этот симбиоз и соединение с крепостью, Даугавпилс может претендовать на статус города ЮНЕСКО. Это, с одной стороны, и определенные ограничения и обязательства, с другой стороны, это все-таки возможность развивать где-то туризм, культуру у нас. Но, повторюсь, без денег это не пройдет.
1: Я благодарю каждого нашего радиослушателя, который сегодня принял участие в программе. Прошу прощения перед теми, кого мы не смогли успеть выпустить в эфир. Заканчиваем.
0: Если есть какие-то вопросы...
1: Давайте, реклама всегда, соцсетей мэра пошла.
0: Да, если есть какие-то вопросы, без проблем вы можете мне написать на Facebook, на Instagram. Там я смотрю регулярные вопросы, которые приходят, и мы там коммуницируем с жителем, и общаемся, и созваниваемся. Есть возможность на Facebook нажать там клавишу, есть такая WhatsApp, да, тоже придет смс-ка именно ко мне, мы созвонимся, обсудим. Пишите, пожалуйста, и это помогает работе. Нам, кстати, Омбуд на прошлой неделе отметил Даугавпилс как лучший город среди управления. За что, да, дали городу приз? За то, что у нас абсолютно прямое общение с жителями, за то, что каждый может написать, каждый может задать вопрос, каждый может что-то прислать. Я считаю, что любой из работников самоуправления не должен ждать от жителей какое-то официальное письменное заявление. Если это все можно решить достаточно быстро.
1: Это была программа «Диалог с городом». Андрей Элксниш, мэр Даугавпилса, был гостем. Сергей Каратеев, это я, провел программу. Спасибо, услышимся, до свидания.
0: Спасибо большое и всем хорошего дня.
13: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
14: Длительная реклама.

любить не поздно никогда. Поклонников фрикан

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2!
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra – Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
8: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
9: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
10: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
11: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осенью нужно немного привести в порядок ягодные кустарники. Урожай уже собран, листья начинают опадать, и теперь самое время посмотреть на свою смородину и крыжовник. Потому что весной дел в саду и без этого хватает, а сейчас можно спокойно взять секатор и убрать все лишнее. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по садоводству о том, какие ветви стоит удалить и что важно учесть, если осенью вы решили посадить новый ягодный куст. И прежде всего, у черной смородины убирайте самые старые, темные и загущающие куст ветви. Их вырезают прямо у основания, чтобы дать место молодым побегам, которые будут плодоносить лучше. Не жалейте слабые, поврежденные, сухие и лежащие на земле ветви. В хорошо сформированном кусте свет и воздух должны свободно проходить между побегами. У крыжовника тоже постепенно удаляйте старые и малопродуктивные ветви, а также те, которые растут внутри куста или опускаются слишком низко. Но не стоит вырезать все подряд. За один раз достаточно убрать часть старых ветвей. Если этой осенью покупаете новый саженец смородины или крыжовника, с посадкой лучше не затягивать. Для таких ягодных кустарников осень считается подходящим временем. Контейнерный саженец можно посадить немного глубже, чем он рос в горшке, а после посадки побеги укоротить, оставив несколько почек над землей. Это поможет кусту быстрее сформировать новые ветви. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть следующим летом будет хороший урожай.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 27 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной. В первой половине дня вероятность осадков в виде дождя сохраняется. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер западный, скорость до 3 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Крестьянское хозяйство «Аузинес» продает продовольственный картофель сортов «Винета», «Сарая» и «Джели» по цене 30 центов за килограмм. Картофель среднего размера – 20 центов за килограмм. Доставка в Даугавпилс при заказе от 100 килограмм. Звоните в любое время – 29 11 74 00. 29 11 74 00.

0: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
4: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
6: Наслаждайтесь осенью, слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Я тебе кое-что скажу.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Es, Aivars Ratnieks, deputāta kandidāts no saraksta Saskaņas centrs, atbalstu vēlēšanu sistēmas un referendumu sliekšņa maiņu. Vēlēšanu sistēmai jāveicina profesionālu un sabiedrības uzticību guvušu pārstāvju ievēlēšanu, bet referendumam jānodrošina Satversmē paredzētā tautas varas nodrošināšana, lemjot par valsts ārpolitisko un ekonomisko virzību. Balso par trešo sarakstu.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы Алмаз Шагапов, Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилсском дворце культуры.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

холодно, дико. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Патефонная игла движется упруго аж до Первой мировой. Знали мы друг друга.

Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь,

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сентябрь пролетает быстро, и многие водители уже успели столкнуться с дождями, туманами, ранними сумерками и мокрыми листьями на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от автостраховщиков о том, на что водителям обратить внимание осенью, чтобы поездки оставались безопасными. И прежде всего проверьте техническое состояние автомобиля. Также в осенний период стоит немного изменить и привычный ритм поездок. Утром и днем, когда большой поток машин, лучше закладывать дополнительное время на дорогу и не торопиться. Отдельное внимание – видимости. Темнеет все раньше, а утром и вечером может появляться туман. Поэтому проверьте все фары и держите большую дистанцию до впереди идущего автомобиля, особенно если видимость ухудшилась. И будьте внимательны после дождя. Мокрые листья на дороге могут быть очень скользкими, а под ними иногда скрываются ямы. Если ночь была холодной, нужно быть осторожнее на мостах и других участках, где утром может образоваться лед. А еще осенью не забывайте про диких животных. В темное время суток они могут неожиданно выйти на дорогу, особенно на участках рядом с лесом и полями. Если заметили животное, снизьте скорость и будьте готовы к тому, что рядом могут появиться и другие. И, конечно, не помешают солнечные очки в машине. Осеннее солнце утром и вечером находится низко и может сильно мешать обзору, особенно когда отражается от мокрого асфальта. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Спокойных и безопасных вам дорог!
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 27 сентября, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной. В первой половине дня вероятность осадков в виде дождя сохраняется. Температура воздуха не прогреется выше отметки в плюс 17 градусов. Ветер западный, скорость до 3 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas miesnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maksima.
2: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Новый сезон в tavotechnika.lv. Провожаем лето с хорошими скидками. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Скидка минус 30% на всю садовую технику. Газонокосилки, триммеры, бензопилы, культиваторы и многое другое. Ждем вас в Даугавпилсе. Улица Оду, 10. tavotechnika.lv. Не упусти скидку. Забери свою технику по выгодной цене.
1: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

любимой кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Осень – время, когда на даче вроде бы все убрано, урожай собран, но тут возникает другой вопрос. Куда деть испорченные яблоки, ботву, овощные очистки, листья и ветки? И иногда кажется, отвезу все в лес, все-таки органика сама сгниет. Но вот как раз этого делать не стоит. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от Управления охраны природы Латвии, которое призывает жителей не превращать лес в место для садовых отходов. И дело не только в том, что такие кучи выглядят не очень красиво. Оставленные в лесу яблоки, овощи и другие остатки привлекают диких животных. Они быстро понимают, где можно легко найти еду, и начинают чаще появляться рядом с людьми. Из-за этого звери могут выходить к дорогам, населенным пунктам и лесным тропам, а значит, возрастает и риск опасных встреч и столкновений с автомобилями. Большое скопление животных в одном месте создает и условия для распространения различных инфекций и паразитов. Вместе с ботвой, плодами и другими садовыми отходами в лес могут попадать семена чужеродных растений, которые потом начинают вытеснять местные виды. А большие кучи листьев, веток и гниющих плодов влияют на почву и просто нарушают привычный природный вид леса. Так что же делать со всем этим добром? Лишний урожай и другие биоотходы лучше отправлять в компост, желательно в закрытой емкости, или сдавать туда, где для таких отходов предусмотрены специальные контейнеры и площадки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. В лесу пусть остаются только грибы и тишина.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 7. oktobrī 2018. Daugavpils vienības nama koncertzālē izskanēs īpašs Francijas džeza trio Alibi. Uz skatuves pianists un komponists Pierre François Blanchards, čeliste Adélie Viré un klarnetists Thomas Savy. Nāciet un satieciet Alibi, trīs mūziķus, trīs paaudzes un vienu kopīgu vēlmi atklāt mūzikas būtību. Ļaujieties vakaram, kurā džeza robežas kļūst ar vien plašākas. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриот Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Как же хорошо! Когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться. Остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на ревизортеатр.ком и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
1: В связи с расширением производства компания Ceram Optec, расположенная в Ливенах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: В Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг к людям с функциональными нарушениями.
4: Не беда, что осень часто в грусть одета. Алиса Плюс и в сентябре порадует вас летом. Настраивайтесь на лучшее.

0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Mani sauc Aivars Smants. Es esmu tas cilvēks, kas saprūt vinkošu tautu. Es esmu tas cilvēks, kas ļūbēja mūsu zemēti, mūsu Latgali, mūsu Mores zemi. Lai visi cilvēki mūsu zemēti atsagrīstos atpakaļ, jo balsoja par Saskaņas centru, par trešu sarakstu, 3. oktobrī.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
5: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Vasarī Latgolā un Latvijā. Mans vārds ir Juris Viļums. Kādu Latgali gribam redzēt pēc 20, 10 vai 4 gadiem? Drošu, finansiāli pašpietiekamu, joprojām draudzīgu, viesmīlīgu un godīgi tiešu. Latgalisku. Latgalei steidzami ir vajadzīgs skaidrs valdības rīcības plāns, kura centrā ir cilvēki, drošība un ekonomika. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Alise Plus LV politiskā reklāma.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: 18 октября в Даугавпилсском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14.00 в Даугавпилсском дворце культуры.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums Smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons Upeņu vai Aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса плюс».

0: Для этого как можно скорее отправьте информацию о потерянной вещи на электронную почту info@dsatexme.lv. Обязательно укажите маршрут, примерное время поездки, направление движения и подробно опишите саму вещь. Если предмет будет найден и передан диспетчеру автобусного или трамвайного отдела, с вами свяжутся и сообщат, когда и где его можно будет получить. Не стоит беспрерывно звонить диспетчерам и уточнять, нашли ли вашу вещь. Письменные обращения помогают не отвлекать сотрудников от работы, связанной с движением транспорта. Учитывайте, что записи с камер видеонаблюдения проверяются не по каждому оставленному предмету, поэтому особенно важно как можно точнее описать маршрут и время поездки. И, конечно, перед выходом из автобуса или трамвая еще раз посмотрите на свое место и проверьте, все ли вы забрали с собой. А еще Daugavpils Satexme не несет ответственности за забытые пассажирами вещи. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и ничего не теряйте.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ar saņēmēju opšestva Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

хочешь, мы построим дом из лего деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Anas veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 28. līdz 30. septembrim ar man stop karti. Konservēta barība kaķiem Whiskas ar māju putnu gaļu 340 gramu, eiro 18. Muslī batoniņš Corny Big ar šokolādu un banāniem 50 gramu, 59 centi. Un siļķu rolmopši marinādei Kaija 273 grami, 2,79.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: 24 октября в 20:00 Даугавпилский дворец культуры отмечает свой день рождения и приглашает на зажигательный диско-бал. Любимые хиты, огни танцпола, конкурсы, сюрпризы и призы в течение всего вечера. Собирайте друзей, бронируйте столик заранее и не забудьте свою корзиночку. Танцуем и празднуем до часу ночи. Билеты по цене 10 евро. Приобретайте на Билишу Парадизе. 24 октября, 20:00. Дворец культуры Даугавпилса, Смилшу, 92. День рождения бывает раз в году. Приходите праздновать вместе.
4: Отразилось солнышко в луже на земле. Хороша погода в этом сентябре. Алиса плюс.

0: Politiskā reklāma apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: У вас много яблок? Вы не знаете, что с ними делать? Приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
3: Также можно и без пастеризации.
2: Все вопросы по телефону 288-67-313.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 23. Līdz 29. septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
6: В связи с расширением производства, компания «Церам Оптек», расположенная в Ливанах, приглашает на работу техников по производству изделий из оптического волокна со среднетехническим образованием и опытом работы на производстве. Обеспечиваем доставку сотрудников из Даугавпилса и Екапилса. Предлагаем медицинскую страховку и другие бонусы. Более подробная информация о вакансиях на портале cvmarket.lv. Справки по телефону 653-07-219.
7: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
8: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Погулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
1: Te Jānis Urbanovičs. Neviena valsts nevar būt pasargāta, ja sabiedrība ir sašķelta. Mūsu spēks ir spējā sadarboties, nešķirojot cilvēkus pēc tautības un valodas. Laiks iesaistīt, nevis atsvešināt.
0: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk aliseplus.lv.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top, top, top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 62-63.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Ольгерц Корсакс. Контактный номер телефона 29-213-748. В районе Средней Пугулянки был утерян кошелек с документами на имя Татьяна. Контактный номер телефона 22-380-569. В районе автостанции была найдена банковская карта на имя Рамуальд Полцевскис. Рамуальд, ваша банковская карта находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли? Нашли?

0: politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Esmu Inta Vaiva, Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāja. Strādājot medicīnā, zinu, cik svarīga ir kvalitatīva veselības aprūpe reģionos. Zaļo zemnieku savienība iestājas par to, lai cilvēkiem Latgalē medicīniskā palīdzība būtu ērti pieejama, neatkarīgi no dzīvesvietas. Tāpēc es balsošu par Zaļo zemnieku savienību. Saraksts numur 4.
0: Politisko reklāmu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
2: 18 октября в Даугавпилском дворце культуры состоится уже третий благотворительный концерт, где любимая музыка объединяет людей ради доброго дела. На сцене Елена Барель, ансамбль «Раздолье», хор «Малиновый звон», танцевальный коллектив «Узоры», Максим Крылов, балетная студия «Антре Дэнс», музыканты-аккомпаниаторы «Алмаз Шагапов», Ольга Гончарова и Юрий Каспер. Знакомые песни, яркие выступления и теплая атмосфера. И все это в поддержку строительства Староверского скита в Ливанском крае. Встречаемся на концерте 18 октября в 14:00 в Даугавпилском дворце культуры.
3: Осень вдвойне прекрасна, если на душе весна. Настраивайтесь на лучшее вместе с радио «Алиса плюс».

Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали вы друг другу.

0: Точное время 18 часов.
1: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей любви.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

здесь с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем

0: Жизнь.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa.
2: Te atkal Jānis Urbanovičs. Latvijai vairāk par visu ir vajadzīgi bērni. Bet lai viņi dzimtu, vecākiem vajag ticību rītdienai. Nevis pabalstus dažu desmit eiro apmērā, bet drošus, stabilus, pietiekamus ienākumus līdz bērna pilngadībai. Nebūs bērnu, nebūs Latvijas.
1: Politisko reklāmu apmaksā partija Saskaņa. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Ревизор Сергея Голомазова уже едет в Даугавпилс. Чиновникам приготовиться, остальным занять места в зале. Артур Смолянинов, Юлия Аук, Кирилл Сафонов, Шамиль Хаматов и другие в острые современные комедии о власти, страхе и большом самообмане. 23 октября в 19 часов. Даугавпилский дворец культуры. Только один спектакль. Билеты на revizortheater.com и в Билишу сервис. Не ждите настоящего ревизора. Приходите на нашего.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10:30 и в 15:30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: у вас много яблок, вы не знаете, что с ними делать, приглашаем вас выжать вкуснейший сок на нашем заводе в Силане по адресу Скайста 18. И вы будете наслаждаться вкусом яблок всю зиму. Мы моем, выжимаем, пастеризуем и разливаем в пакеты с краником 3 или 5 литров.
1: Также можно и без пастеризации.
0: Все вопросы по телефону 288-67-313.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Домой? Или, может, еще посидим? С террасы не хочется уходить, когда на ней так уютно. Террасные маркизы, мягкие окна и перголы от Inthome. Для завтраков на свежем воздухе, встреч с друзьями и вечеров, которые хочется продлить. Подберите решение для своей террасы, и пусть любимое место для отдыха будет прямо у дома. По всем вопросам звоните 654-22-110 или приходите. Даугавпилс, Саулас, 57. Inthome. Еще по чашечке. Еще посидим.
4: Наслаждайтесь осенью. Слушайте хорошую музыку и настраивайтесь на лучшее. Вместе с радио «Алиса Плюс».

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: И если сентябрь принес в ваше настроение осень, прибавьте громкости. Алиса Плюс

0: а не мы.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs partija Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk alise+.lv.
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Если в этом сентябре в вас зазвучали осенние нотки, включите любимую волну погромче и настройтесь на лучшее. Алиса плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

телефоны. Голос услышу, мечтательно сонный.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проигрывает.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

низкое белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позови.

Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: вкус.
1: Кто-то намучил, да-да-да, гордо уходил навсегда. Средь снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

ничего. А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

со службы, как будто на свете одни.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Мужчина плачет у окна. Та, что с тобой рядом была, это твой сон, грех, это не я. Если и жаль мне, то только тебя, ведь я для тебя умерла.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

0: Радио Алиса Плюс.
1: Uh-huh.

от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.